0: כולנו מאוחדים.
1: Источник премьер-министр Барак согласился предоставить свободу. Источник премьер-министр Барак. Источник премьер-министр Барак. Источник премьер-министр Барак. Источник премьер-министр Барак.
2: An hour or so from now, he'll...